Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето.

изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод,

словно в пустыне водицы глоток в мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мой висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

0: Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело, но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой, ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земною доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.
1: С тобою вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.

Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

культурные истории. Культурные истории. Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории. Передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений. Уважаемые слушатели радио Фарханг, в эфире просветительская программа «Культурные истории». Мы продолжаем цикл радиокомпозиций, посвященные великому празднику 35-летию независимости нашей суверенной родины Республики Таджикистан. В эфире с вами Давлат Назаров. Все символы, которые олицетворяют независимость, союз, гордость и честь, патриотизм и любовь к родине, а также национальную самобытность нашего древнего народа и культуры, представляют особую ценность для нашей истории. О них мы и расскажем вам в наших передачах. Первым государственным символом независимого Таджикистана является флаг. Флаг независимого государства Таджикистан как символ счастья, процветания и гордости таджикской нации и государства на самых высоких платформах представляет цели и задачи создателя этой цивилизованной нации, что является источником гордости для каждого таджика и гражданина Таджикистана. Государственный флаг Республики Таджикистан является символом государственной независимости Республики Таджикистан. Флаг Таджикистана был принят 24 ноября 1992 года. История возникновения флага как символа национализма и государственности уходит в древние периоды истории. В частности, появление флага в жизни народа Ирана Наджад относится к очень древним временам. В рамках исследования археологи нашли небольшой металлический флаг, датируемый 3000-летием до нашей эры. Это находка, на которой изображен лев и восходящее солнце. Считается одним из старейших флагов в истории человечества. Фактически до существования флага в его нынешнем виде флаг изначально использовался как символ или знак призыва единства и борьбы. Однако он существовал не в нынешнем виде, состоящем из ткани и изображенных символов, а включал в себе различные предметы и выражал отношение людей к тому или иному обществу, например, к племени, войску, религии, обряду и так далее. Государственный флаг Республики Таджикистан представляет собой прямоугольное полотнище с тремя цветными горизонтальными полосами. Верхняя полоса красного цвета, ширина равна нижней зеленой полосе, средняя белая полоса, полтора раза шире каждой из цветных полос. В середине флага на белой полосе золотом выгравированный символ короны, а в форме полукруга изображены 7 звезд. Отношение ширины к общей длине флага составляет 1 к 2. Корона и звезды флага помещены в прямоугольник со стороной по вертикали 0,8 и со стороной по горизонтали 1,0 ширины белой полосы. Национальными цветами таджиков, как и других народов Ориона и иранского происхождения, являются красный, белый и зеленый, сохранившиеся с древних времен. Республика Таджикистан провозгласила свою независимость 9 сентября 1991 года, а через 5 месяцев стала полноправным членом Организации Объединенных Наций как независимая республика.

До дня принятия государственного герба и флага конкурс был объявлен несколько месяцев назад и проходил тайно. На конкурс было представлено более 200 проектов, каждый из которых изучался и оценивался специальной комиссией во главе с академиком Мухаммадом Осими. Всем победителям конкурса был вручен лучший разноцветный национальный флаг, каждый цвет которого представляет содержание прошлой и настоящей истории таджикского народа. В сентябре 2011 года, 20-летию независимости государства, был установлен самый высокий флаг в мире – 165 метров, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Таким образом, государственный флаг Таджикистана является изображением Республики Таджикистан. Для нас, таджиков, государственный флаг – это символ увековечивания нации, единства и солидарности, национальной самобытности и лучшие средства воспитания детей и молодежи в духе гордости за национальную государственность и защиты исторических и культурных ценностей нашего народа. При создании новых государственных символов Таджикистана руководствовались принципом историзма и преемственности. Флаг Таджикистана по своей красно-бело-зеленой цветовой гамме повторяет флаг Таджикской Советской Социалистической Республики. В соответствии с положением о государственном флаге Республики Таджикистан, принятым 24 ноября 1992 года, государственный флаг Республики Таджикистан является символом нерушимого союза рабочих, крестьян и интеллигенции. Рабочих символизирует красный цвет, крестьян – зеленый, интеллигенцию – белый. Символика цветов флага Таджикистана уходит корнями в глубокую древность. Согласно Авеста, полноправное и свободное население древноиранского общества делилось на три сословия, каждое из которых ассоциировалось с определенным цветом. Военная знать – красный цвет, символ воинской доблести и самопожертвования во имя высоких идеалов, поэтому считается самым почитаемым и благородным. Духовенство – белый цвет, символизирует духовность и святость. Зеленый цвет символизирует природу, молодость и процветание. По сей день на Памире красный цвет символизирует счастье, благополучие и радость, белый – чистоту и ясность, зеленый цвет – молодость и процветание. Композиция цветов флага соответствует цветам на флаге Ирана, что обусловлено этнической, культурной и языковой близостью двух народов. Кроме того, существует другая трактовка значений этих цветов. Например, красный – свобода и независимость, Озоди, белый – мир и спокойствие, Ороми, зеленый – благоустроенность и процветание, Ободи. Корона с полукругом из семи звезд символизирует государственный суверенитет и независимость Республики Таджикистан. Семь звезд первоначально олицетворяли семь выдающихся персидско-таджикских поэтов, версия авторов флага. Затем семь благих пространств арийского простора, версия первых интерпретаторов, связанных с таджикскими культурологическими элитами. В настоящее время семь звезд обозначают семь историко-культурных областей современного Таджикистана. Согд, Заравшан, Хисар, Рашт, Вахш, Хатлон, Бадахшан.

Президент Эмомали Рахмон телевизионном обращении от 23 ноября 2010 года в честь Дня флага Таджикистана объяснил значение цветов государственного флага Республики Таджикистан следующим образом. Цвета нашего национального флага выражают исторический путь народа Таджикистана, ценности национальной культуры и политики. Красный цвет – символ борьбы, самоотверженности народа за свободу и независимость. Белый цвет – символ счастья, чаяния и надежды. И зеленый цвет – символ процветания, гордости и вечности. В середине флага расположено изображение короны семи звезд, что является знаком исторических корней государственности независимого Таджикистана. Самое раннее упоминание об использовании знамен предками таджиков сохранилось в Авесте. Так, например, в первой главе Видевдата Бактрия характеризуется как прекрасная с высоко поднятыми знаменами. Кроме того, в Авесте несколько раз упоминается развивающиеся на ветру бычьи знамена, а также знамена врагов ариев. Некоторые исследователи полагают, что упомянутые в Авесте знамена близки к известным кавьянским стягам более позднего времени. Наиболее известным в истории таджикского народа кавьянским стягом является Диравш Кавьяни. По древней легенде, не вошедший в Авеста, но приведенный в Шахнаме Абулькасима Фирдауси, Диравш Кавьяни появился в ходе восстания иранцев под предводительством кузнеца Кова против иноземного узурпатора Захака. Каве прикрепил свой кожаный кузнечный фартук к древку копья и под таким знаменем привел повстанцев к Фаридуну, законному наследнику царей из рода Пиш-Дадидов, первой династии мифических царей Ирана. Фаридун счел знамя Каве знамением блага, украсил полотнище золотой четырехлучевой звездой, драгоценными камнями и лентами красного, желтого и фиолетового цветов и назвал Диравш Кавьяни. Четырехлучевая звезда дала стягу Фаридуна другое название – Ахтари Ковьон – Кавиева звезда. Согласно преданию, Фаридун поделил мир между тремя своими сыновьями. Старшему Салому достался Запад, Йокумени, согласно другой традиции, Крайний Восток, Китай, младшему Ираджу, Иран, а Туру, среднему сыну царя, северные земли, которые стали именоваться Тураном. В наиболее распространенной версии иранского эпоса, зафиксированной в поэме Фирдауси, туранцы, потомки Тура, изображены извечными антагонистами царей иранского Нагорья. После раздела государства Фаридуна на три царства у каждого из них появилась своя символика. Символом Ирана стало солнце, символом Турана – полумесяц. Диравш Кавьяни стал знаменем потомков Ираджа, кеянидов, второй династии мифических царей Ирана, а впоследствии государственным флагом Ирана при династиях Аршакидов и Сасанидов. Диравш Кавьяни изображен в центре штандарта президента Республики Таджикистан как символ долговечности и исторической преемственности национальной государственности таджикского народа. При раскопках в столице ахаменидов археологами была обнаружена металлическая пластина, штандарт красного цвета с каймой из красных, белых и зеленых треугольников, с изображением в центре золотого орла с распростертыми крыльями, держащего в каждой лапе по золотому венку. Символическая роль золота как солнечного металла, в то время как серебро соотносится с луной, отчетливо прослеживается в древней иранской культуре. Символика металлов была связана с делением общества у всех иранских народов на три сословия – воинов, жрецов и свободных общинников, земледельцев и скотоводов. По этой схеме царскому или воинскому сословию соответствовали золото и красный цвет, а жреческому – серебро и белый цвет. Сословию свободных общинников первоначально соответствовал голубой, а впоследствии – зеленый цвет. При ахаменидах иранская армия использовала различные знамена, в том числе драконовые. По преданию, драконовое знамя было заимствовано еще Киром от ассирийцев и бытовало у персов до Дария III. Победивший последнего Александр Македонский заимствовал эту эмблему на знамя для Македонского царства, а при покорении римлянами Македонии драконовое знамя перешло и к потомкам Ромула. Через посредство Византии знамя продолжало бытовать на Ближнем Востоке в средние века.
Штандарт Аршакидов представляет собой квадратное полотнище из кожи, на котором была изображена четырехлучевая звезда, прикрепленная на древке копья. Древко штандарта венчала фигура золотого орла с распростертыми крыльями, держащего в каждой лапе по одному золотому шару. Золотой орел, очевидно, заимствован из штандарта Ахаменидов, остальное из Диравш Кавиани. При Аршакидах парфянская армия использовала различные знамена, в том числе шелковые драконообразные знамена. По данным Шахнаме, личным знаменем парфянских царей было полотнище с изображением солнца. Государственным флагом Ирана был имперский штандарт Диравш Кавиани. Сменивший Аршакидов, персидская династия сасанидов также возводила свой род к ахеменидским царям. Связь сасанидских монархов с ахеменидами упоминается уже в первом варианте книги о деяниях Ардашира Бабакана, который восходит к IV веку. Здесь отражена идея родственных связей основателя династии Сасана, с одной стороны, с потомками Дария, с другой, с древними правителями Парса. В дальнейшем, в V веке, сасанидские шоханшахи простирают свою генеалогию к авестийским кавьям, включая таким образом свой династический цикл и династию Кианидов. Диравш Кавиани в эпоху сасанидов представлял собой четырехугольное полотнище с четырехлучевой звездой на древке, увенчанным позолоченным изображением орла с распростертыми крыльями, держащим в каждой лапе по одному золотому шару. Государственной религией империи сасанидов был зороастризм, как отмечает выдающийся советский ученый-иронист Луконин. В сасанидских коронах отразилась символика таких божеств, как Ахура Мазда, Митра, Анахита и Веретрагна, их ипостасей в виде изображений священных животных зороастризма. Одним из таких символов был полумесяц, который изображался на коронах сасанидских шахиншахов как центральная эмблема. После арабского завоевания Ирана в 651 году полумесяц был заимствован последующими халифами и мусульманскими правителями, в том числе османскими султанами, из-за чего в Западной Азии постепенно стал восприниматься как символ ислама. Стоит также отмечать, что ни пророк Мухаммед, ни другие ранние исламские правители не использовали полумесяц как религиозный символ. Флаг Бухарского эмирата при эмире Музаффаре представлял собой прямоугольное светло-зеленое полотнище, на котором золотом вдоль древка было написано на арабском «Султан Тен Аллаха», а вдоль свободного края «Шахада» на арабском. Между надписями помещались золотые полумесяц и пятиконечная звезда. Кайма полотнища была оранжевая с черным орнаментом. Древко было зеленым и увенчалось полумесяцем. В Бухарском музее краеведения хранится зеленый флаг с полумесяцем, тремя звездами и рукой Фатими, датируется началом 20 века. 2 сентября 1920 года Бухарский эмират был ликвидирован, а на ее территории возникла Бухарская Народная Советская Республика, в состав которой входили центральная, южная и юго-восточная части Таджикистана. В соответствии с постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета Таджикской АССР, государственный флаг Таджикской АССР представлял собой красное полотнище с изображением на его левой стороне в углу у древка государственного герба Таджикской автономной советской социалистической республики. Государственный герб Таджикской АССР состоял из золотых доса таджикского серпа и молота, положенных крест-накрест рукоятками к низу и расположенных в лучах золотого солнца, окруженных венком из колосьев пшеницы справа и ветхой хлопчатника с раскрытыми коробочками слева на оранжевом фоне. Внизу надпись на русском языке и сверху по-таджикски надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». С того времени, как таджикский народ приобрел национальный флаг, в жизни страны произошли фундаментальные изменения, созданы благоприятные условия для развития экономики, науки, образования и духовной сферы, расширились дружеские, дипломатические, экономические и культурные связи с другими государствами. Таджикистан стал полноправным членом Организации Объединенных Наций и других международных организаций. Сегодня национальный флаг возвышается над зданиями этих организаций, что является предметом гордости для всех граждан нашей страны.
Государственный флаг также постоянно поднят на зданиях официальной резиденции президента и других государственных учреждений. Жители страны гордятся своим флагом, уважают его как символ государственности и свободы Родины, как общенациональное достояние. Каждый раз, когда флаг поднимается над страной, люди смотрят на него с высоко поднятой головой и испытывают чувство патриотической гордости. Таким образом, государственный флаг является важнейшим символом независимости, передается из поколения в поколение, вдохновляет на укрепление единства и национальной гордости. Государственный флаг, как символ чести и достоинства, объединяет народ, вдохновляет молодежь на патриотизм и символизирует верность родной земле. Флаг остается главным символом национального единства, связывающим современные поколения с великим наследием предков и побуждающим к сохранению и развитию национальных достижений. Этот символ всегда будет олицетворять патриотизм, преданность и любовь к Родине.

Уважаемые соотечественники, на этом время нашего эфира подходит к концу. В следующей передаче мы расскажем вам о других важных атрибутах суверенного и независимого Таджикистана. Спасибо, что были с нами. Хорошего вам настроения и до новых встреч в эфире радио «Фарханг».

Я искала тебя так долго, что изранила ноги в кровь. Потерялась, как в стоге иголка. И помочь мне никто не смог. А когда умирала надежда, я в чужой заходила дом и другому дарила нежность, забываясь на миг. Но потом... Города обходили.

0: дела и страны, но не замечала твой свет. Переходы и переправы приближали меня к тебе. Через время и расстояние, об условностях позабыв, я искала с тобой свидание, побеждая свой страх и стыд. Горьких слез проронила столько, что соленой стала земля. Я искала тебя так долго. А долго ли искал ты меня?
1: Искал ты меня?

Я тоже искал тебя долго и недавно тебя нашел. Жил тихо, спокойно и строго. Встретив тебя, я расцвел. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Говорят мне друзья, не твоя она, сколько разных есть других в округе. Я их слушать не хочу, другую не надо, лишь тебя одну любил и буду. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты, ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Пусть твердят мне, что хотят все вокруг, знаю точно я, несомненно. Да и день весенний мне прошептал, он был со мной заодно. Как же ты красива и нежна. Как же ты красива и нежна, сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь. Теперь рядом всегда будешь.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето.

Мне не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мой висок. Но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив,

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

0: Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело, но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой, ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.
1: С тобою вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.

Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в мир мудрости и жизненного опыта. В ближайшие минуты прозвучат притчи, рассказы и знаменитые цитаты великих людей, которые помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, вдохновляют на добрые дела и наполняют сердце светлыми мыслями. Слушайте внимательно. Возможно, именно сегодня вы услышите слова, которые останутся с вами надолго. Гибкость и сила, правильно совмещенные в тебе, вот залог и главное условие долгой, счастливой и здоровой осмысленной жизни. Именно это тебе и нужно. Не сомневайся, а иди по этому пути. Лао Цзи. Не отступай перед трудностями, смотри им прямо в лицо, смотри, пока не одолеешь их. Чарльз Диккенс. Вы боитесь, что принятое решение лишит вас дальнейшего выбора и этого парализует вашу волю. Между тем, вы упускаете лучшее, что уготовила вам жизнь. Причина в отсутствии внутреннего огня. Евгений Водолазкин. Можно тратить время на то, чтобы умирать, а можно на то, чтобы жить. Надо идти вперед. Фредерик Бакман. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали нужно уметь довольствовать настоящим и радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже. Антон Чехов. Не важно, что именно ты делаешь. Важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником. Рэй Брэдбери. Многие люди, делая выбор, предпочитают худшее лучшему. Развитие часто бывает болезненным процессом, и, возможно, по этой причине его стремятся избежать. Мы боимся наших собственных лучших возможностей, а не только любим их. И все мы глубоко амбивалентны по отношению к истине, красоте, нравственности, любя и боясь их одновременно. Абрахам Маслоу. Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь вперед. Действуйте. Открывайте. Марк Твен. Когда вам захочется предать свою мечту, заставьте себя поработать еще один день, еще одну неделю, еще один месяц и еще один год. Вы поразитесь тому, что произойдет, если вы не сдадитесь. Ник Вуйчич. Надо прислушаться к голосу ребенка, которым ты был когда-то и который существует еще где-то внутри тебя. Если мы прислушаемся к ребенку внутри нас, глаза наши вновь обретут блеск. Если мы не утеряем связи с этим ребенком, не порвется и наша связь с жизнью. Габриэль Гарсия Маркес.
случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя как по пальцам разложена. Да и что самому прежде невдогад было. Так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам все помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. Федор Достоевский. Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Пауло Коэльо.

Все одинаково боятся. Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь, страх остается всегда один и тот же. А умение держать себя от практики все возрастает. Отсюда и герои, и храбрецы.

Страх всегда притягивает именно то, чего ты боишься. А если ты ничего не боишься, ты становишься невидим. Лучшая маскировка – это безразличие. Виктор Пелевин.

Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты – это твои действия, и нет другого тебя. Антуан де Сент-Экзюпери.

По-моему, людям нравится немного полюбоваться разрушением. Песочные замки, карточные домики. С этого и начинают. Великое умение человека, его способность к росту. Маркус Зусак.

Когда человеку лежать на одном боку неудобно, он перевертывается на другой. А когда ему жить неудобно, он только жалуется. А ты сделай усилие, перевернись. Максим Горький. Никогда не жалей ни о чем, что заставило тебя улыбнуться. Марк Твен. Жизнь – это не проблема, которую нужно решать, а реальность, которую нужно испытать. Сёрен. Вчера – история, завтра – тайна, сегодня – подарок. Вот почему мы называем это настоящим. Элеонора Рузвельт. Если у вас есть хорошие мысли, они будут сиять на вашем лице, как солнечные лучи, и вы всегда будете выглядеть прекрасно. Руальд Даль. Такова жизнь. Начинать сначала, когда все погибло. Когда все погибло. Арчибальд Кронин.

Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории – передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений. Уважаемые слушатели радио «Фарханг», в эфире просветительская программа «Культурные истории». Мы продолжаем цикл радиокомпозиций, посвященные великому празднику 35-летию независимости нашей суверенной родины Республики Таджикистан. В эфире с вами Давлат Назаров. Все символы, которые олицетворяют независимость, союз, гордость и честь, патриотизм и любовь к родине, а также национальную самобытность нашего древнего народа и культуры, представляют особую ценность для нашей истории. О них мы и расскажем вам в наших передачах. Первым государственным символом независимого Таджикистана является флаг. Флаг независимого государства Таджикистан как символ счастья, процветания и гордости таджикской нации и государства на самых высоких платформах представляет цели и задачи создателя этой цивилизованной нации, что является источником гордости для каждого таджика и гражданина Таджикистана. Государственный флаг Республики Таджикистан является символом государственной независимости Республики Таджикистан. Флаг Таджикистана был принят 24 ноября 1992 года. История возникновения флага как символа национализма и государственности уходит в древние периоды истории. В частности, появление флага в жизни народа Ирана Наджад относится к очень древним временам. В рамках исследования археологи нашли небольшой металлический флаг, датируемый 3000-летием до нашей эры. Это находка, на которой изображен лев и восходящее солнце. Считается одним из старейших флагов в истории человечества. Фактически до существования флага в его нынешнем виде флаг изначально использовался как символ или знак призыва единства и борьбы. Однако он существовал не в нынешнем виде, состоящем из ткани и изображенных символов, а включал в себе различные предметы и выражал отношение людей к тому или иному обществу, например, к племени, войску, религии, обряду и так далее. Государственный флаг Республики Таджикистан представляет собой прямоугольное полотнище с тремя цветными горизонтальными полосами. Верхняя полоса красного цвета, ширина равна нижней зеленой полосе, средняя белая полоса, полтора раза шире каждой из цветных полос. В середине флага на белой полосе золотом выгравированный символ короны, а в форме полукруга изображены 7 звезд. Отношение ширины к общей длине флага составляет 1 к 2. Корона и звезды флага помещены в прямоугольник со стороной по вертикали 0,8 и со стороной по горизонтали 1,0 ширины белой полосы. Национальными цветами таджиков, как и других народов Ориона и иранского происхождения, являются красный, белый и зеленый, сохранившиеся с древних времен. Республика Таджикистан провозгласила свою независимость 9 сентября 1991 года, а через 5 месяцев стала полноправным членом Организации Объединенных Наций как независимая республика.

До дня принятия государственного герба и флага конкурс был объявлен несколько месяцев назад и проходил тайно. На конкурс было представлено более 200 проектов, каждый из которых изучался и оценивался специальной комиссией во главе с академиком Мухаммадом Осими. Всем победителям конкурса был вручен лучший разноцветный национальный флаг, каждый цвет которого представляет содержание прошлой и настоящей истории таджикского народа. В сентябре 2011 года, 20-летию независимости государства, был установлен самый высокий флаг в мире – 165 метров, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Таким образом, государственный флаг Таджикистана является изображением Республики Таджикистан. Для нас, таджиков, государственный флаг – это символ увековечивания нации, единства и солидарности, национальной самобытности и лучшие средства воспитания детей и молодежи в духе гордости за национальную государственность и защиты исторических и культурных ценностей нашего народа. При создании новых государственных символов Таджикистана руководствовались принципом историзма и преемственности. Флаг Таджикистана по своей красно-бело-зеленой цветовой гамме повторяет флаг Таджикской Советской Социалистической Республики. В соответствии с положением о государственном флаге Республики Таджикистан, принятым 24 ноября 1992 года, государственный флаг Республики Таджикистан является символом нерушимого союза рабочих, крестьян и интеллигенции. Рабочих символизирует красный цвет, крестьян – зеленый, интеллигенцию – белый. Символика цветов флага Таджикистана уходит корнями в глубокую древность. Согласно Авеста, полноправное и свободное население древноиранского общества делилось на три сословия, каждое из которых ассоциировалось с определенным цветом. Военная знать – красный цвет, символ воинской доблести и самопожертвования во имя высоких идеалов, поэтому считается самым почитаемым и благородным. Духовенство – белый цвет, символизирует духовность и святость. Зеленый цвет символизирует природу, молодость и процветание. По сей день на Памире красный цвет символизирует счастье, благополучие и радость, белый – чистоту и ясность, зеленый цвет – молодость и процветание. Композиция цветов флага соответствует цветам на флаге Ирана, что обусловлено этнической, культурной и языковой близостью двух народов. Кроме того, существует другая трактовка значений этих цветов. Например, красный – свобода и независимость, Озоди, белый – мир и спокойствие, Ороми, зеленый – благоустроенность и процветание, Ободи. Корона с полукругом из семи звезд символизирует государственный суверенитет и независимость Республики Таджикистан. Семь звезд первоначально олицетворяли семь выдающихся персидско-таджикских поэтов, версия авторов флага. Затем семь благих пространств арийского простора, версия первых интерпретаторов, связанных с таджикскими культурологическими элитами. В настоящее время семь звезд обозначают семь историко-культурных областей современного Таджикистана. Согд, Заравшан, Хисар, Рашт, Вахш, Хатлон, Бадахшан.

Президент Эмомали Рахмон в телевизионном обращении от 23 ноября 2010 года в честь Дня флага Таджикистана объяснил значение цветов государственного флага Республики Таджикистан следующим образом. Цвета нашего национального флага выражают исторический путь народа Таджикистана, ценности национальной культуры и политики. Красный цвет – символ борьбы, самоотверженности народа за свободу и независимость. Белый цвет – символ счастья, чаяния и надежды. И зеленый цвет – символ процветания, гордости и вечности. В середине флага расположено изображение короны семи звезд, что является знаком исторических корней государственности независимого Таджикистана. Самое раннее упоминание об использовании знамен предками таджиков сохранилось в Авесте. Так, например, в первой главе Видевдата Бактрия характеризуется как прекрасная с высоко поднятыми знаменами. Кроме того, в Авесте несколько раз упоминается развивающиеся на ветру бычьи знамена, а также знамена врагов ариев. Некоторые исследователи полагают, что упомянутые в Авесте знамена близки к известным кавьянским стягам более поздного времени. Наиболее известным в истории таджикского народа кавьянским стягом является Диравш Кавьяни. По древней легенде, не вошедший в Авеста, но приведенный в Шахнаме Абулькасима Фирдауси, Диравш Кавьяни появился в ходе восстания иранцев под предводительством кузнеца Кова против иноземного узурпатора Захака. Кавье прикрепил свой кожаный кузнечный фартук к древку копья и под таким знаменем привел повстанцев к Фаридуну, законному наследнику царей из рода Пиштадидов, первой династии мифических царей Ирана. Фаридун счел знамя Каве знамением блага, украсил полотнище золотой четырехлучевой звездой, драгоценными камнями и лентами красного, желтого и фиолетового цветов и назвал Диравш Кавьяни. Четырехлучевая звезда дала стягу Фаридуна другое название – Ахтари Ковьон – Кавиева звезда. Согласно преданию, Фаридун поделил мир между тремя своими сыновьями. Старшему Салому достался Запад, Йокумени, согласно другой традиции, Крайний Восток, Китай, младшему Ираджу, Иран, а Туру, среднему сыну царя, северные земли, которые стали именоваться Тураном. В наиболее распространенной версии иранского эпоса, зафиксированной в поэме Фирдауси, туранцы, потомки Тура, изображены извечными антагонистами царей иранского Нагорья. После раздела государства Фаридуна на три царства, у каждого из них появилась своя символика. Символом Ирана стало солнце, символом Турана – полумесяц. Диравш Кавьяни стал знаменем потомков Ираджа, Кианидов, второй династии мифических царей Ирана, а впоследствии государственным флагом Ирана при династиях Аршакидов и Сасанидов. Диравш Кавьяни изображен в центре штандарта президента Республики Таджикистан как символ долговечности и исторической преемственности национальной государственности таджикского народа. При раскопках в столице Ахаменидов археологами была обнаружена металлическая пластина, штандарт красного цвета с каймой из красных, белых и зеленых треугольников, с изображением в центре золотого орла с распростертыми крыльями, держащего в каждой лапе по золотому венку. Символическая роль золота как солнечного металла, в то время как серебро соотносится с луной, отчетливо прослеживается в древней иранской культуре. Символика металлов была связана с делением общества у всех иранских народов на три сословия – воинов, жрецов и свободных общинников, земледельцев и скотоводов. По этой схеме царскому или воинскому сословию соответствовали золото и красный цвет, а жреческому – серебро и белый цвет. Сословию свободных общинников первоначально соответствовал голубой, а впоследствии – зеленый цвет. При Ахаменидах иранская армия использовала различные знамена, в том числе драконовые. По преданию, драконовое знамя было заимствовано еще Киром от ассирийцев и бытовало у персов до Дария III. Победивший последнего Александр Македонский заимствовал эту эмблему на знамя для Македонского царства, а при покорении римлянами Македонии драконовое знамя перешло и к потомкам Ромула. Через посредство Византии знамя продолжало бытовать на Ближнем Востоке в средние века.
Штандарт Аршакидов представляет собой квадратное полотнище из кожи, на котором была изображена четырехлучевая звезда, прикрепленная на древке копья. Древко штандарта венчала фигура золотого орла с распростертыми крыльями, держащего в каждой лапе по одному золотому шару. Золотой орел, очевидно, заимствован из штандарта Ахаменидов, остальное из Диравш Кавиани. При Аршакидах парфянская армия использовала различные знамена, в том числе шелковые драконообразные знамена. По данным Шахнаме, личным знаменем парфянских царей было полотнище с изображением солнца. Государственным флагом Ирана был имперский штандарт Диравш Кавиани. Сменивший Аршакидов, персидская династия сасанидов также возводила свой род к ахеменидским царям. Связь сасанидских монархов с ахеменидами упоминается уже в первом варианте книги о деяниях Ардашира Бабакана, который восходит к IV веку. Здесь отражена идея родственных связей основателя династии Сасана, с одной стороны, с потомками Дария, с другой, с древними правителями Парса. В дальнейшем, в V веке, сасанидские шоханшахи простирают свою генеалогию к авестийским кавьям, включая таким образом свой династический цикл и династию Кианидов. Диравш Кавиани в эпоху сасанидов представлял собой четырехугольное полотнище с четырехлучевой звездой на древке, увенчанным позолоченным изображением орла с распростертыми крыльями, держащим в каждой лапе по одному золотому шару. Государственной религией империи сасанидов был зороастризм, как отмечает выдающийся советский ученый-иронист Луконин. В сасанидских коронах отразилась символика таких божеств, как Ахура Мазда, Митра, Анахита и Веретрагна, их ипостасей в виде изображений священных животных зороастризма. Одним из таких символов был полумесяц, который изображался на коронах сасанидских шахиншахов как центральная эмблема. После арабского завоевания Ирана в 651 году полумесяц был заимствован последующими халифами и мусульманскими правителями, в том числе османскими султанами, из-за чего в Западной Азии постепенно стал восприниматься как символ ислама. Стоит также отмечать, что ни пророк Мухаммед, ни другие ранние исламские правители не использовали полумесяц как религиозный символ. Флаг Бухарского эмирата при эмире Музаффаре представлял собой прямоугольное светло-зеленое полотнище, на котором золотом вдоль древка было написано на арабском «Султан тен Аллаха», а вдоль свободного края «Шахада» на арабском. Между надписями помещались золотые полумесяц и пятиконечная звезда. Кайма полотнища была оранжевая с черным орнаментом. Древко было зеленым и увенчалось полумесяцем. В Бухарском музее краеведения хранится зеленый флаг с полумесяцем, тремя звездами и рукой Фатими. Датируется началом 20 века. 2 сентября 1920 года Бухарский эмират был ликвидирован, а на ее территории возникла Бухарская Народная Советская Республика, в состав которой входили центральная, южная и юго-восточная части Таджикистана. В соответствии с постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета Таджикской АССР, государственный флаг Таджикской АССР представлял собой красное полотнище с изображением на его левой стороне в углу у древка государственного герба Таджикской автономной Советской Социалистической Республики. Государственный герб Таджикской АССР состоял из золотых доса таджикского серпа и молота, положенных крест-накрест рукоятками к низу и расположенных в лучах золотого солнца, окруженных венком из колосьев пшеницы справа и ветхой хлопчатника с раскрытыми коробочками слева на оранжевом фоне. Внизу надпись на русском языке и сверху по-таджикски надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». С того времени, как таджикский народ приобрел национальный флаг, в жизни страны произошли фундаментальные изменения, созданы благоприятные условия для развития экономики, науки, образования и духовной сферы, расширились дружеские, дипломатические, экономические и культурные связи с другими государствами. Таджикистан стал полноправным членом Организации Объединенных Наций и других международных организаций. Сегодня национальный флаг возвышается над зданиями этих организаций, что является предметом гордости для всех граждан нашей страны.
Государственный флаг также постоянно поднят на зданиях официальной резиденции президента и других государственных учреждений. Жители страны гордятся своим флагом, уважают его как символ государственности и свободы Родины, как общенациональное достояние. Каждый раз, когда флаг поднимается над страной, люди смотрят на него с высоко поднятой головой и испытывают чувство патриотической гордости. Таким образом, государственный флаг является важнейшим символом независимости, передается из поколения в поколение, вдохновляет на укрепление единства и национальной гордости. Государственный флаг, как символ чести и достоинства, объединяет народ, вдохновляет молодежь на патриотизм и символизирует верность родной земле. Флаг остается главным символом национального единства, связывающим современные поколения с великим наследием предков и побуждающим к сохранению и развитию национальных достижений. Этот символ всегда будет олицетворять патриотизм, преданность и любовь к Родине.

Уважаемые соотечественники, на этом время нашего эфира подходит к концу. В следующей передаче мы расскажем вам о других важных атрибутах суверенного и независимого Таджикистана. Спасибо, что были с нами. Хорошего вам настроения и до новых встреч в эфире радио «Фарханг».

0: Я искала тебя так долго, что изранила ноги в кровь. Потерялась, как в стоге иголка, и помочь мне никто не смог. А когда умирала надежда, я в чужой заходила дом и другому дарила нежность, забываясь на миг. Но потом... Города обходила и страны, но не замечала твой свет. Переходы и переправы приближали меня к тебе. Через время и расстояние, об условностях позабыв, я искала с тобой свидание, побеждая свой страх и стыд. Горьких слез проронила столько, что соленой стала земля. Я искала тебя так долго. А долго ли искал ты меня?
1: Искал ты меня?

любил и буду. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты, ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Пусть твердят мне, что хотят все вокруг, знаю точно я, несомненно. Да и день весенний мне прошептал, он был со мной заодно. Как же ты красива и нежна. Как же ты красива и нежна, сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь. Теперь рядом всегда будешь.